даже в чем-то чисты. Ведь любовь не стреляла еще в нас распятием дорог. Мы легко засыпали на наши страшные сны. Бежали за нами и, настигнув, терлись у ног.